0: Ага, вара вече бира чека у меня кез. Хей. Алло. Алло.
1: Сантош.
0: Нам.
1: Ати Клоди Гиханга.
0: Клоди Гиханга, моя кангай.
1: Лапу еко, инжо дам дам бигоде.
0: Эхе, моя кабини, ва хамурат ком ванеза.
1: Ай, ача. Би.
0: Мия ква мия. Sawa sawa sawa turi kumwe mu kanya bakame gwa mabumu itangura kwifuriza ngijoro gize ni mukanya Ewe
2: Wesanos
0: Ego
2: Etemuje ndagarutse
0: Ehe
2: Emene pare bakuriye kwe kwe yafuye ubusa
0: Sa
2: Emene pare bakuriye
0: Hey
2: Yafuye ubusa perema
0: Eh ni kubacanga kugera mwumve nyene eh aho no munsi no wiriwe ubusa no munsi shara twenga
2: Wenda kwemera kweri, jera kwizana.
0: Turagushimiye bwana.